0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: публичитате.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
5: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.